0: только что здесь, на радиостанции номер один России, да, Шакира в каком-то смысле покинула футбол, или он ее покинул, но в футболе Шакира осталась, if you know what I mean. Да, это классная тема, одна из тем чемпионата мира по футболу в этом году, невероятная Шакира. Дальше здесь больше хитов, больше музыки, больше лета в ваших колонках вместе с Европой Плюс. Встретим хит этого сезона 2026, Meet Me in the Dark от Ави. Чуть раньше здесь Чарли Пут, Attention, а еще человек лета Кевин Харрис и ирландская певица Джесси Satisfy.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели Тима белорусских мысли. Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre. Номер один Темпер Сити Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
1: У того, кто слушает тебя по вечерам.
0: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.
1: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
0: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
1: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимые шоу на Европе Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: пятница уже здесь, Европа Плюс тоже с вами, и лучшие хиты этой планеты тоже на своих местах. Это лучшая комбо, чтобы поймать счастливое настроение сегодня. Так что дальше добавим правду хорошей музыки, поймаем впереди Mabel, Don't Call Me Up, встретим The Second Voice, Let Me Be, а еще будет она, девушка, которая в этом году получила Грэмми в номинации «Лучший новый артист», и это все не зря, потому что ее имя Оливия Дин, и ее хит «Man I Need» уже через пару минут здесь, на радиостанции номер один России.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Приветы передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

позволить на Европе Плюс, мы разрешаем вам все. И, конечно, разрешаем больше хитов и больше музыки. И уже через пару минут главный хит всех летних тусовок и вечеринок. Сегодня в пятницу это тоже пригодится. Это «Медуза», «Don't Wanna Go Home», уже через пару минут.

0: Rapping in the Trouble, Diplo, Адриан Нуньес здесь на радио номер один в России. Ладно, мы проблемы будем обходить стороной, потому что, ну, куда уж, уже все, уже хватит с нас проблем. В пятницу, в конце концов, просыпаемся, впереди прекрасный день. Европе Плюс, Миша Зайцев меня зовут, впереди больше хитов, больше музыки. Глен Моррисон уже вот-вот с треком Goodbye, сразу после Доминик Файка, Baby Doll.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю.
4: На работе и дома.
3: В машине.
5: В институте на парах.
6: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Да, Тима Белорусских на самом деле дело говорит. Он иногда теперь видит солнце над домом, и в Москве тоже солнце в последнее время ведет себя достаточно странно, но поговаривают, еще будут теплые деньки во второй половине августа, так что еще будет чему порадоваться. Лето пока еще с нами. Больше хитов впереди. Адам Ламберт появится вот-вот на Европе+. Ghost Town сразу после Clan Carousel Raider. Делай громче.

Алан Уокер, Изабелла Милкман, Кэтрин О'Райан, только что Broken Strings на радио номер один в России. В финале этого часа появится Бенаси Брос и Дэнни, Make Me Feel. Успеем послушать также Mommy Dear Enemy от Стромая. Делай громче, пора уже просыпаться, пора, потому что, ну, пятница наступила, не зря, нельзя ее пропускать, лети вперед, больше хитов специально для тебя далее.

0: столице 7 утра. А между прочим, Павел Беседин с новостями уже к нам пришел. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. В России снизилось число преступлений, совершенных мигрантами. Новый способ обмана россиян придумали цифровые мошенники. И названы самые популярные направления для медового месяца. Далее подробности. Число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось, об этом сообщает МВД. По данным полиции, за полгода таких правонарушений стало меньше на 40%. Это если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Ранее в России прошло несколько волн ужесточения законодательства в отношении нелегальных мигрантов, а также лиц без гражданства. Также были увеличены штрафы за правонарушения. Помимо этого, кратно увеличились госпошлины для оформления иностранцев в России. Новый способ обмана россиян придумали телефонные мошенники. На этот раз они нацелились на удаленщиков. Им предлагают оформить компенсацию за использование домашнего интернета или личного компьютера, а также срочно продлить доступ к рабочему сервису, подтвердить учетную запись или установить обновление по ссылке. РИА Новости пишет о том, что в результате жертва компрометирует свои персональные данные, а также лишается денег. Эксперты по компьютерной безопасности напоминают о том, что главным инструментом защиты остается критическое мышление. Перед тем, как выполнить любую срочную просьбу, полезно задать себе три вопроса. Кто ко мне обращается? Можно ли доверять этому источнику? И зачем меня просят сделать именно это? Тем временем россияне стали чаще менять пароли в финансовых приложениях. Больше 40% наших граждан меняли пароль минимум в одном финансовом приложении за последние месяцы. Это почти на 30% чаще, чем годом ранее. Об этом говорится в свежем исследовании. Чаще остальных меняют пароли россияне от 25 до 34 лет, а также регулярно обновляют пароли айтишники. Сочи и Санкт-Петербург возглавили рейтинг направлений для медового месяца. Исследование показало, что абсолютный лидер – это Сочи. Больше половины российских пар выбирают черноморский курорт. Молодоженов привлекает сочетание моря, гор и отличной инфраструктуры. На втором месте Санкт-Петербург. Романтика северной столицы привлекает 15%. Тройку замыкает экзотическая Азия. Вместо привычных островов 12% пар выбирают теперь Китай или Японию. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 81 копейка. Евро тоже прибавил 96 рублей 75 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев.

кто проснулся, да, всем, кто уже встречает эту пятницу вместе с нами, летняя у Европа Плюс, Миша Зайцев меня зовут. Почему легкая такая грустинка у меня в голосе? Ну, потому что все, с понедельника уже к нам вернутся Вэл и Вики, бригада У появится, но этому-то я, конечно же, рад несказанно. Но сегодня последний день летнего У, да, и еще есть, так сказать, последние несколько шансов, да, если это можно так сформулировать, забрать подарочки у нас сегодня, так что я не рекомендую далеко уходить. У нас 14 августа, и сегодня Международный день ящериц. Да, я тут нашел факты про ящериц, естественно. Чем я еще занимался? Искал факты про ящериц. Оказывается, некоторые ящерицы могут бегать по воде. Да, например, василиски используют задние лапы, быстро перебирают ими по поверхности воды, и вот так они перемещаются. А тут еще такой факт некоторые. Вот рогатая ящерица может стрелять кровью из глаз. С ума сойти. Некоторые виды при угрозе выбрасывают небольшое количество крови из сосудов вокруг глаз, и это может отпугнуть хищника. А некоторые гекконы могут ходить по стеклу и по потолку. Их лапы покрыты миллионами микроскопических структур, щетинок, которые создают огромное количество слабых взаимодействий с поверхностью. Вот, пожалуйста, а кто говорил, что летняя У непознавательная программа? Узнаем больше о ящерице. Впереди BTS с треком Swim, также Imagine Dragons, успеем послушать Bones, а прямо сейчас Алекс Уоррен. Встречаем это утро по трек Fever Dream. Делай громче, летняя У на Европе+.

0: Вот. У того самое сонное лицо после обеда.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: 3040 рублей. Как думаешь, что это означает? Что это за цифры? А все очень просто. Я, как и всегда, в начале летнего УУ произношу подсказку. Произношу ту сумму, на которой нужно будет остановиться у нас в игре на повышение, которое случится в 9:35 утра. Оттуда можно будет унести бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей и также энную сумму денег из одной из наших ячеек. Вот. Но загвоздка-то в чем? Нужно быть аккуратным, потому что если назовешь слишком много ячеек откроешь, то все денежки сгорят. И нужно знать сумму, на которой остановиться. Так вот, 3040 рублей. Та самая сумма. Запоминай, записывай в 9:35. Созвонимся. Больше хитов впереди. А и совсем скоро Meet Me in the Dark, сразу после BTS. Swim. Делай громче. Летим вперед.

Dive Into Me, Элла Кикалет на Европе Плюс. Этот трек особенно хорошо звучит в наушниках. Это я вообще к чему? К тому, что у нас совсем скоро случится лето микс, да? Если сыграешь в него со мной, получишь беспроводные наушники в качестве подарка. Совсем скоро будем играть, не пропускай до этого. Гороскоп и пару хитов еще успею для тебя поставить. Айова появится, споет трек мы, также Walk With Me, Феликс Ян и Шаус.

Погнали, гороскоп летнему на Европе плюс. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы, не стоит надеяться на подсказки сверху, вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными. Рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат. Вот что советует нам вселенная. Впереди игра «Лето Микс». До этого успеем послушать Мадонну и Мартина Гаррикса. «Bizarre». Делай громче. «Летнее У» на Европе+.

0: отличная работа от Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre». А прямо сейчас будем дарить подарки.
1: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
0: Так стильный, как Мадонна, я это преподнести для тебя не смогу, но тем не менее, имеем, что имеем. 745-6565, код Москвы 495, набирай, если сейчас узнаешь, про кого я скажу. У этого парня более 70 татуировок, некоторые из них красуются прямо на лице, и его настоящее имя Остин Пост. О ком идет речь? 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, отвечай правильно и забирай беспроводные наушники.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76. 16.
9: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Кто сегодня забирает беспроводные наушники? Вероятно, это Алена. Ален, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай. Во-первых, у меня вопрос сразу следующий. Сегодня Международный день ящериц. Да, поэтому...
2: О, батюшки.
1: Да, да, да. Ну вот, давай так. Твое любимое животное какое?
2: Собака.
1: Собака. А почему собака?
2: Ну, у меня собака дома.
1: Ой, красота.
2: А бусинка.
1: О, замечательно. А что за порода?
2: Чихуахуа беленькая.
1: Ой, ой, красота. Ну да, если сравнивать собаку и ящерицу, тут, конечно, довольно, ну, да, довольно разные животные. Я тут недавно узнал, что некоторые ящерицы могут и по потолку ползать, и там у них вообще кто-то по воде может бегать. Вообще там какие-то суперспособности. Я даже задался целью изучить, может быть, завести себе такое вот животное дома. Но я боюсь, мой родной брат не одобрит. Он скажет: Миш, ты что, с ума посходил уже совсем же? Какая ящерица?
2: Нет, лучше собаку.
1: Да, да, собака неплохо, собака вообще замечательно. Ну хорошо, Ален, здорово. У нас, значит, тут Летомикс игра. Если победишь, то наушники тебе подарим. Ты готова?
2: Да.
1: Окей. Факт про этого парня, про эту звезду следующий. У него более 70 татуировок, некоторые из них красуются прямо на лице и вообще по всей голове. И его настоящее имя Остин Пост. О ком идет речь? Кто это? Может быть, ты уже догадалась?
2: Пост Малоне.
1: Пост Малоне, да. Вот как мои родители также произносят его псевдоним. Давай послушаем Летомикс. Пост Малон ли это, а может быть и не он. Давай узнаем. Обожаю его хиты, конечно. Конечно, это он. Конечно, Ален. Пост Малон, абсолютно верно. Я тебя поздравляю. Беспроводные наушники в твоих руках. И эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо, спасибо.
1: Ну, я желаю тебе классного продолжения августа. Пускай все получается. И еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо большое.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Шакира и Burna Boy появятся здесь уже совсем скоро. Дай-дай, сразу после This Kind of Love, The Future X. Делай громче.

0: выглядят футбольные гимны. Да вот, пожалуйста, Дай-дай, Шакира и Бёрнбой на радио номер один в России. Летняя У продолжается. В финале этого часа Кардиганс успеем послушать My Favorite Game. Сразу после Wait, Vice. Делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на come2t.t2.ru.
15: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
16: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
17: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Cardigans, да, вот так драйвово мы врываемся в эту пятницу на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, никуда не уходя.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Москве 8 часов утра. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Бригада У возвращается из отпуска. В Гознаке рассказали, почему до сих пор печатают деньги на бумаге. И цифровой рубль будет бесплатным, но не для всех. Далее подробности. Меньше 3 дней остается до возвращения «Бригады У», а также вечернего шоу «Rush». Уже в предстоящий понедельник Вэл и Вики подарят тебе мощный заряд бодрости на весь день. «Бригада У» приготовила розыгрыши с невероятными призами, встречи со звездами,

билеты на выступления топовых артистов и самые сочные хиты. А вечером в понедельник в эфир вернется шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша снова будут спорить на горячие темы, делиться сокровенным из жизни, остро шутить и общаться со слушателями. Ну а каждое воскресенье встречай нового гостя в шоу «Weekend Star». Актеры, музыканты, спортсмены, блогеры в гостях у Александра Генерозова. К другим событиям, бумажные деньги лучше пластиковых, потому что их сложнее подделать. В Гознаке рассказали о том, что продвинутые средства защиты от подделок невозможно применить при изготовлении банкнот из пластика. Именно поэтому такой материал не используется для крупных купюр. Кроме того, применение пластиковой основы для банкнот экономически оправдано в странах с жарким и влажным климатом. Но в умеренном климате плюсы пластика стираются. Тем временем цифровой рубль станет реальностью уже 1 сентября. Это третья форма российской национальной валюты. В ЦБ напомнили о том, что использование этой формы денег для граждан будет добровольным, а все банки к этой дате обязаны обеспечить переводы в цифровом рубле. В ЦБ напомнили, что цифровой рубль не заменит наличные или банковские карты, а дополнит их. Плюс ко всему, для граждан цифровой рубль будет бесплатным. Тем временем стало известно о том, что финансовые накопления есть у половины россиян. Об этом говорится в свежем исследовании Роскачества. Еще каждый четвертый хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а 23% россиян не имеют лишних денег и не видят смысла копить. При этом из тех, у кого накопления есть, 37% сбережений хватит на 1-2 месяца привычного образа жизни. Еще 20% смогут прожить на эти деньги 3 месяца, а 13% смогут не работать полгода. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: Мы, не побоюсь этого слова, успешно продолжаем летнее УНО Европе плюс.
1: Да.
0: Доброе утро всем, кто только проснулся. Ютубер Харрисон Уэбб побывал в самом маленьком ресторане Нью-Йорка, расположенном внутри, внимание, продуктового магазина, конечно же, да. Warung Seleraku – крошечное индонезийское заведение внутри магазина Indojava. Оно работает всего один день в неделю и каждый раз готовит только одно сезонное блюдо. За $28 здесь подают основное меню, напиток и десерт. Правда, нужно быть готовым к тому, что пока вы едите, вокруг продолжают ходить обычные покупатели магазина. Ну, вот такое вот интересное креативное решение. Казалось бы, да, ну, неужели это привлечет клиентов. А вот в наше время посетителей, зрителей, слушателей привлекает что-то необычное. Да? Ты пробуешь что-то интересное, да, что подают тебе всего лишь раз в неделю, и вокруг еще и люди ходят, выбирают кисломолочку или, может быть, что-нибудь еще. Главное, чтобы кто-то из покупателей не выхватил у тебя со стола что-нибудь, если сильно заинтересуется. Что у нас по плейлисту далее? Сейчас расскажу, кто нас встречает этим утром. Анатор и 54 Ультра. Talk to You послушаем сразу после Fastboy Topic, Forget You, а прямо сейчас Mr. Know It All, Teddy Swims, делай громче.

0: продолжает.
1: В летнем ул на Европе плюс.
0: И не дает выспаться потом. Да? У меня есть классная новость для тебя. Не все подарки мы еще отдали. Беспроводная колонка. Сегодня подарим ее кому-то из вас в игре «Кто куда?». Она случится уже совсем скоро, не пропускай. До этого хиты «The Weeknd», «Daft Punk», «I Feel It Coming», сразу после «Talk to You», «Анатар» и «54 Ultra». Прямо сейчас в летнему на Европе+. Плюс.

0: Джейсон Деруло танцует под Мичико. В целом ему никакие советы уже не нужны. Он знает интуитивно, как двигаться. Ну а как нам двигаться в эту пятницу, звезды подскажут совсем скоро, сразу после парочки хитов в гороскоп. Nickelback успеем послушать How You Remind Me, также Медуза и Генри Камомил. Don't Wanna Go Home совсем скоро.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: А вот и наша первая пятилетка.
5: 15 августа в 11:00
4: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
5: Вас ждет большой розыгрыш призов.
4: Никто не уйдет без праздничного настроения.
5: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
4: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
5: или по телефону 333-755.
4: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
2: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности

Советы Вселенной на эту пятницу. Гороскоп в летнем на Европе плюс. Овны. Любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы. Сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы. Получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки. Кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы. Не стоит надеяться на подсказки сверху. Вы сами вершители своей судьбы. Девы. Предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными. Рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат. Вот что советует нам Вселенная. Впереди игра «Кто куда?». Сразу после градусов на ресницах и Кайго и Сандро Кавацци успеем послушать «Hold on me» прямо сейчас в летнем на Европе+.

0: Стоп, самое время замедлиться, да, вместе с градусами, это песня «На ресницах» здесь на радио номер один в России. Замедляемся мы для чего? Для того, чтобы я сказал, что игра «Кто куда» начинается в эту минуту, в эту секунду. 745-6565, код Москвы 495, набирай, дозванивайся, немного попутешествуем, и, возможно, ты унесешь с собой классную беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы 495, жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
9: Но!
8: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открыл магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: Кто это везет миллион на новенькой машине?
12: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
11: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
13: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
14: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Да, наступило кто куда. У нас есть финальная, последняя беспроводная колонка. Возможно, мы ее сегодня Константину отдадим. Кость, привет!
2: Доброе утро, Москва.
1: Доброе утро. Так, ну скажи, ты уже ощутил сентябрь? Или нет еще? А то как-то похолодало.
2: Уже как третий день, он, если не ошибаюсь, да, ощущается.
1: Да. Как-то в Москве чуть-чуть... Лето немножечко, так сказать, сказало адьос, да, на пару деньков. Но поговаривают, я слышал, что, возможно, еще наладится теплота. Там будет пару хороших летних деньков. Так что лето еще пока с нами. Скажи, как вообще твои летние месяцы? Июнь, июль, август, вон осталось 2 недели. Что интересного происходило за летний сезон 2026 года?
2: Отпуска, путешествия.
1: Замечательно. Отпуска, путешествия. Куда ты ездил? Если это не секрет.
2: Да нет, не секрет. Здесь, так скажем, по месту. Санкт-Петербург мотался в гости.
1: Красота. Питер шикарный. Я так хотел этим летом заехать в северную столицу, да, но так и не успел. Возможно, осенью. Возможно. Ну, хорошо, Кость, замечательно. Будем сейчас дарить тебе колонку беспроводную, только нужно одержать победу в игре. Ты готов?
2: Я очень буду стараться.
1: Хорошо, ты очень готов. Ну, тогда погнали. Итак, мы сегодня отрываемся на одном из крупнейших музыкальных и культурных фестивалей Европы. Сигет он называется. Он ежегодно проводится в Будапеште летом. Сигет — это целая неделя выступлений топовых и молодых коллективов разных музыкальных жанров на 60 площадках и море крутых развлечений, вечеринок для фанатов из более сотни стран. Вопрос следующий. Как с венгерского переводится Сигет? Вариант 1. Тусовка. Вариант 2. Остров. Какой правильный ответ? Как с венгерского переводится Сигет? Тусовка или остров? Что думаешь, Кость?
2: Мысли ноль.
1: Ну вот так, знаешь, чисто навскидку. Там, получается, это остров, да, и на нем тусовка. А как сам фестиваль переводится? Что-то одно. Либо тусовка, либо остров.
2: Здорово.
1: Давай, выбирай, пускай интуиция подсказывает.
2: Тусовка, что пальцем в небо.
1: Тусовка. Ну, хорошо. Принимается. А может быть, остров попробуем? Знаешь, ну, я так просто спрашиваю. Вдруг. Или все-таки ты за тусовку?
2: Я не знаю.
1: Ну, с одной стороны.
2: А можно выбрать тот ответ, который правильный?
1: Можно выбрать. Можно. Выбирай его. Это какой?
2: Ну, вот тусовка, смотри, пускай будет.
1: Ты прям уверенно выбираешь тусовку, да? Несмотря на то, что вот я бы, например, на твоем месте выбрал остров. Или... Так, все, давай, тусовка. Или нет?
2: Может, все-таки остров.
1: А может быть, все-таки остров. Все, Кость, ты выбрал остров. Я тебя поздравляю, остров — правильный ответ.
2: Вот, спасибо.
1: Ой, знаешь, ну просто, ну пятница же, что нам, колонку я что, себе заберу? Нет, хочется порадовать тебя сегодня.
2: Вот отлично, да, вот отлично, это мне прям шикарный подарок перед отпуском мне.
1: Ну конечно, я тебя поздравляю, Кость, слушай, знаешь, что я тебе пожелаю? Пускай вот вторая половина августа у тебя происходит вот так же легко и просто, чтобы вселенная все просто в руки тебе передавала. Беспроводная колонка твоя, еще услышимся на радио номер 1. России. Пока-пока.
2: Вот, спасибо. Пока-пока.
1: Впереди больше хитов. Послушаем Феникс, Маршмеллоу и Portugal The Man сразу же после The Pause, Magnetic. Делай громче. Летим вперед.

0: и Portugal The Man на радио номер один в России, как Феникс. Мы воспаряем и влетаем в эту пятницу очень бодро, очень ярко, с хитами на радио номер один в России. И You совсем скоро, Duke Dumont и Amy, и также Birds of a Feather успеем послушать Билли Айлиш. Делай громче, это утро вместе с нами.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО РСВ, Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма.
15: Огненная гора изголодалась.
14: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
16: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
17: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: На ТуТу мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТуТу. Приложение для путешествий номер один.
0: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 9 утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Чиновники строго ограничили время на выполнение школьной домашки. Россияне активно готовятся к бархатному сезону. И похищенные гравюры Матисса нашли в Бразилии. Далее подробности. Минпросвещение выдало ГОСТ на выполнение школьной домашки. Чиновники посчитали, что на домашнее задание не должно уходить больше 3,5 часов. РИА Новости сообщает о том, что нормативы согласованы и утверждены Роспотребнадзором. При этом время на выполнение домашки дифференцировано в зависимости от класса. Начальная школа не должна тратить на домашнее задание больше 1,5 часов. При этом в Минпросвещение напомнили, что первоклашки учатся вообще без домашних заданий. Это закреплено в отдельном приказе ведомства. Психологи тем временем рассказали, что нужно делать, чтобы подготовить детей к возвращению за парты. Главный

Совет: за неделю до 1 сентября необходимо возвращать привычный для ребенка режим дня. Для этого стоит раньше ложиться спать и вставать как на первый урок. А еще, по словам специалистов, за несколько дней до школы можно постепенно возвращаться к интеллектуальной нагрузке, больше читать, повторять упражнения и материал прошлого года. При этом важно включаться в учебную деятельность постепенно и не устраивать ребенку полноценную подготовку к школе. Россияне тем временем активно готовятся к бархатному сезону. Спрос на авиабилеты в Китай на этот отрезок вырос сразу в 5 раз. Также спросом пользуются билеты в Армению и Турцию. Среди экзотических направлений для путешествия этой осенью все чаще выбирают Южную Африку и Бразилию, где бронирование отелей в сентябре-октябре выросли в 4,5 раза. 8 похищенных гравюр Матисса нашли в Бразилии. РИА Новости сообщает о том, что ценные работы нашли во время спецоперации подразделения по борьбе с оргпреступностью в Сан-Паулу. Один из подозреваемых задержан. Напомню, что уникальные работы были похищены в конце прошлого года. Все обнаруженные произведения относятся к серии «Джаз», созданной Матиссом в 1947 году. Местные власти назвали возвращение гравюр важным событием для культурного наследия Сан-Паулу и подчеркнули, что произведения принадлежат городу и являются частью памяти его жителей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 83 рубля 81 копейка. Евро тоже прибавил 96 рублей 75 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

на мои глаза. Почему, ты спросишь меня? Ты спросишь, Миш, ну почему? А я скажу. Я скажу, потому что это финальный час в летнем сезоне 2026 года. Финальный час летнего да. Финальный час, в котором мы денежки подарим кому-то из наших слушателей. Хиты будем слушать, гороскоп, новости. Кстати, о новостях. Я не знаю, насколько вообще это можно считать новостью. Сегодня все девушки страны будут мазать подошвы медом в честь Медового Спаса. Вот, вот так вот. Такой вот заголовок. Это на самом деле тренд. Вот, в последние годы тренд-ритуал, после проведения которого, ну, как говорится, мужчины будут липнуть к вам, как подошва к земле. Что нужно делать? Просто нужно намазать обувь снизу медом и пройтись по дому или по улице. И вот, как говорят, работает лучше любого сервиса. Знаком. Самое время сегодня попрактиковать как раз-таки пятница. С кем мы встречаем этот час? Рассказывают Empire City. Совсем скоро Self-Aware. Сразу после Ebon Hollow. Делай громче. Летим вперед.

God, you look so pretty. Боже мой, как ты красива. Классно, когда в наушниках тебе комплименты. Да, идешь себе, слушаешь, радуешься. Вот у нас в летнем вайбе примерно такая же обстановка. С 8 до 10 сегодня обязательно присоединяйся к летнему вайбу на Европе Плюс. Самые горячие, самые авду... Вот настолько горячие, что даже выговорить сложно. Августовские хиты. Там и прямо сейчас небольшой тизер летнего вайба, чтобы ты понял, насколько там классно, насколько там ярко и стильно. Трек Crickets, Drop City, Yacht Club и Jeremy. Делай громче. Летний вайб на Европе Плюс.

0: Я лично с Тэйм Импала не соглашусь. Сейчас наоборот, мы не run from the sun, мы наоборот бежим не от солнца, а к солнцу, ищем его в Москве, потому что оно стало скрываться чаще, чем обычно. Но я уверен, еще будут дни, когда мы встретимся с яркими горячими лучами, потому что август еще пока. Да, Дракула здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Келвин Харрис и Джази появятся уже вот-вот. Satisfy и также Talk to You Later. Успеем послушать Холли Молли. Ну и гороскоп совсем скоро.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Кому-то везет, а кому-то
5: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

как, спрашивается, можно начать эту пятницу без совета вселенной? Гороскоп летнему прямо сейчас. Поехали. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы, не стоит надеяться на подсказки сверху, вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными. Рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат. Вот что говорят звезды. Впереди у нас игра на повышение. Еще успеем Дипло и Адриана у нас послушать Two Stepping прямо сейчас. Делай громче.

0: Sophie and the Giants, Rehab All Night, All Day. Да, у нас что ночью, что днем лучшая музыка, лучшее настроение и лучшие, между прочим, подарки. Да, игра на повышение. Она начинается прямо сейчас. В ней можно выиграть неплохую сумму денег и получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Совершим прогулку по нашему денежному хранилищу. И если все получится, если удачно все ячейки откроются, ты уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
4: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Европе плюс. Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: Итак, я приоткрываю двери нашего денежного хранилища. Для кого? Для Станислава. Стас, привет!
2: Привет, привет! Всем привет!
1: Ну, значит, я тут узнал, что Медовый Спас сегодня, и в честь этого существует у девчонок ритуал. Они подошву обуви мажут медом и гуляют по двору возле своего дома, чтобы привлечь мужскую половину. Ну, как такой ритуал, условно, традиция. И, Стас, у меня вопрос к тебе. У тебя есть какие-то странные традиции в жизни, которые ты соблюдаешь? Или, может быть, приметы, которым ты следуешь?
2: Ой, ну, сложно сказать, так что-то быстро на скидку и не скажу.
1: Ну, вот давай начнем. Ну, знаешь,
2: стандартный, да.
1: Стандартный,
2: да.
1: Условно, например, возвращаешься домой, в зеркало смотришь?
2: Ну, да, я вот, кстати, буквально вчера два раза домой возвращался, выходил, и два раза возвращался, в зеркало смотрел, снимал кепку и причесывался.
1: Вот так вот. Отлично. Мало того, что примета, еще и прическу поправляем. Замечательно. Хорошо. Конечно, мазать медом подошвы — это, наверное, не совсем примета, скорее какой-то ритуал, да, я бы так назвал. Я вот думаю про свои какие-то ритуалы. И даже не знаю. О, я кричу иногда громко. Когда, например, какое-то волнение перед важным событием, я где-то запираюсь в помещениях и просто кричу. Но это уже какие-то психологические расстройства, Стас. Надеюсь, у тебя такого нет. Мы сегодня вообще-то собрались здесь ради чего? Ради того, чтобы тебе денежки подарить. Ты готов попробовать забрать из хранилища деньги?
2: Да, готов.
1: Замечательно. У нас будет минутка, прогуляемся по нашим ячейкам, открываешь одну за одной, но важно вовремя остановиться, потому что если откроешь слишком много, перепрыгнешь ту заветную сумму, выше которой идти нельзя, то все денежки сгорят. Ну все тогда, не задерживаемся и идем вперед. Итак, первую ячейку открываем.
0: 140 рублей.
1: Большая сумма, Стас. Что, как действуем? Открываем дальше или нет?
2: Да, дальше.
1: Я бы сейчас очень удивился, если бы ты забрал деньги на этом моменте.
0: 160 рублей.
1: Ты смотри, Стас, как растем. Ты смотри, какой рост. 160, так, что делаем?
2: Да.
1: Идем
2: ну,
1: дальше.
2: Давай идем дальше.
1: Идем дальше, хорошо.
0: 2660 рублей.
1: О, вот это я понимаю прыжок. 2660. Стас, как дальше быть?
2: Так, ну знаете, давайте, наверное, остановимся.
1: А ты уверен? Даже еще бонуса не было. Может быть, еще бонус?
2: А, если бы бонуса не было, то идем дальше. Ну, да,
1: хорошо.
2: Идем дальше. Я прослушал, что
1: хорошо.
2: Спасибо за подсказку.
0: 3040 рублей.
1: 3040 рублей. А вот он.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: Вот тут и бонус, Стас. Как раз минута истекла. 3040 и 10 тысяч от Озонбанка. Бонус. Все. Это победа.
2: Отлично,
1: я тебя поздравляю.
2: Спасибо. Понадобимся дальше. Не открываем ничего.
1: Конечно. Куда нам дальше? Вон, пожалуйста, 13 040 рублей. Общий выигрыш твой. Я думаю, вообще прекрасная сумма. На нее можно шикарно отдохнуть. Ну и вообще, если бы дальше... Если бы дальше открыли, то как раз была бы стоп-игра. Это была финальная цифра. Стас, ну я тебя поздравляю. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Пускай вторая половина августа шикарно пройдет. Пускай все сложится.
2: Спасибо.
1: Да, еще услышимся с тобой на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока-пока всем.
1: Больше хитов впереди. Боб Синклер появится уже вот-вот. I Can't Wait. Также Maroon 5 успеем послушать. Шуга, делай громче. Летим вперед.
0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСФС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: чего не может дождаться Боб Синклер и Кейза? I can't wait. О чем они поют? Ну, тут много предположений. Может быть, о сентябре, да? Хотя это, конечно, сомнительно, но окей. Но есть люди, которые ждут сентября. Но я думаю, здесь другой ответ. Я думаю, они ждут бригаду 17 августа. Я думаю, они поют про Вэлла и Вики. Говорят, I can't wait. Когда уже ребята вернутся? И, на самом деле, я поспешу их обрадовать. Вот уже совсем мало дней осталось до возвращения нашей легендарной команды. Уже вот-вот все, в понедельник. Всех ожидаем. Меня зовут Миша Зайцев. Летняя У подходит к концу. Сезон 2026 года был классный. Столько подарков подарили. Было радостно. Обязательно в следующем году, я надеюсь, что будет еще больше и еще круче. В финале этого часа Эрик Фриц, Proper Education, также Get Busy, Анабель Ингланд. Делай громче. Летим вперед.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор шариковых ручек 6 цветов за 19 рублей.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте!
8: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Эрик Витц, Proper Education на радио номер один в России. Ну что, меня зовут Миша Зайцев. Летняя У подходит к концу. Бригада У уже в понедельник появится здесь. Впереди больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты прямо сейчас.

0: Отправляемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Геннадий Онищенко сделал прогноз по гриппу этой осенью. Российский рынок труда вышел из перегрева. А горящие туры постепенно становятся редкостью. Далее о подробности. Пандемии гриппа в этом сезоне в России не будет. Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, этой осенью Минздрав будет использовать четырехвалентную вакцину против гриппа. Привить планируется как минимум 60% населения нашей страны. Прививки при этом будут добровольными и бесплатными. Защитить свой организм от подъема заболеваемости осенью можно будет в поликлиниках, а также на мобильных пунктах вакцинации у станций метро и в торговых центрах. Российский рынок труда вышел из перегрева. Известия пишут о том, что он стал более сбалансированным. Об этом, в частности, говорит рост безработицы в некоторых крупных городах. Речь идет в том числе о Московской, Кемеровской и Свердловской областях. Такая тенденция свидетельствует о постепенной нормализации ситуации на рынке труда, нежели о его деградации, говорят эксперты. С учетом этого тренда у работодателей будет больше возможностей для поиска сотрудников, что может благоприятно сказаться на борьбе с кадровым голодом. Новую схему начали применять цифровые мошенники. Теперь они предлагают россиянам без очереди зарегистрировать брак. При этом злоумышленники берут с молодоженов предоплату, а взамен

высылают поддельное свидетельство о регистрации. За отдельную сумму аферисты предлагают выбрать так называемую «красивую дату». Ставка делается на летний сезон, когда традиционно заключается много браков. Полиция призывает россиян быть бдительными и обращаться только в официальные ЗАГСы. Горящие туры становятся все более редким явлением, поскольку участники рынка стремятся заранее заполнять места на рейсах и номера в гостиницах. В туризме непроданный продукт фактически теряется, а номер в отеле или место на рейсе нельзя продать позже. Поэтому туроператоры, отели и авиакомпании делают ставку на полномерную загрузку, а не на распродажи в последний момент. Как пишут СМИ, инструменты аналитики и искусственный интеллект помогают в области туризма точнее прогнозировать спрос. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 83 рубля и 81 копейку. Евро тоже прибавил, за него дают 96 рублей и 75 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов, еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Саботти на Европе Плюс, Take Me There, 10 часов 19 минут в Москве. Всем привет. Пятница на календаре, так что скоро все будем на отдыхе, я надеюсь, на выходных. Продвигаемся в сторону уикенда, не скучно, под лучшую музыку. Впереди у нас Раза и Бруно Марс, услышим Апати, и через пару минут дождемся Леони и Калум Скотт. Stay на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue, вещица, которую уверенно продвигается ближе к первой десятке нашего чарта Еврохит ТОП 40. Мы посмотрим на этой неделе, как она себя покажет. Уже сегодня в 14.00 начнется обратный отчет 40 лучших песен Европы Плюс, так что обязательно подключайтесь. Еврохит ТОП 40 в 14.00 сегодня покажет. Движемся далее вместе с Jonas Brothers, Sucker, и дождемся Гунг Свитая Флэс Лондон Galaxy через пару минут.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Крис Уильямс тоже появится. Мистер Know It All. Post Malone и Cold. И много других отличных песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: В кино с 20 августа.
4: Огненная гора. Изголодалась.
5: Только ты можешь спасти мир.
6: Ты ошибаешься.
3: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
7: Вулкан выбрал тебя не просто так.
3: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
20: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
21: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
22: Привет, я Дэвид Гетта.
21: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
23: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
21: Эти хиты выбираешь ты.
24: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
21: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
25: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 11 утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Владикавказ вышел в финал конкурса «Культурная столица 2028». Роспотребнадзор запустил горячую линию для родителей перед началом учебного года. А в селе Ахсарисар установили арт-объект «Дверь в горы». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Владикавказ вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Культурная столица 2028». Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил депутат Госдумы Николай Новичков. За право получить статус культурной столицы страны также поборются Вологда, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Всего на участие в конкурсе подали заявки 23 крупных города России. В народном голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. Добавлю, итоги конкурса будут подведены 23 декабря в Москве. Поддержать Владикавказ голосовать на госуслугах можно до 30 ноября текущего года. В Бесланском корпусе Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа продолжается капитальный ремонт. Как сообщает Минстрой Республики, в здании заменили кровлю и окна, проложили новые инженерные коммуникации. Сейчас специалисты штукатурят фасад и внутренние помещения. В ближайшее время установят двери. Работы ведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В парке Дендрари восстанавливают дорожки после дождей и проезда уборочной техники. Как сообщает мэрия Владикавказа, на них образовалась колея. Сотрудники Владлесэкологии засыпают неровности доломитовым отсевом. В работе задействована спецтехника спецэкосервиса. В Северной Осетии запустили горячую линию для родителей перед началом учебного года. До 21 августа специалисты Управления Роспотребнадзора по региону консультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Также эксперты рассказывают о выборе детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, питания и помогут разобраться в маркировке и действующих гигиенических требованиях. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 51 90 31. Новый арт-объект «Дверь в горы» установили на окраине села Ахсарисар по дороге в Дегорское ущелье. Об этом сообщает Фонд развития туризма Северной Осетии. Идея создания объекта принадлежит уроженке села Альбине Марзоевой-Кожиевой. Проект реализовала инициативная группа, поддерживающая эту задумку. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка. Курс европейской валюты 96 рублей 75 копеек. Это были новые.

0: Новости далее на Европе Плюс. С вами будет Саша Гордеев. Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Тема белорусских на Европе Плюс. Мысли. 1 часов 20 минут в Москве. Пятница. Мысли о выходных, конечно же, исключительно в голове. Как классно провести время, отдохнуть. Надеюсь, у всех все планы сбудутся. Так что продвигаемся. Не скучно. По-летнему, конечно же. Кейли Рики у нас через пару минут. И дождемся диджея Годжи и Джейсона Дерула. Мичико. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 11 часов и 35 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Сегодня вечером не забудьте подключиться к летнему вайбу. Лето пока еще в силе, так что будем заряжать особый летний плейлист с 20.00 здесь на Европе Плюс. Пока же впереди у нас Алох и Халид. Услышим Diving to Me и Медуза тоже здесь. Don't Wanna Go Home через пару минут.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: А вот и наша первая пятилетка.
4: 15 августа в 11.00
3: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
4: Вас ждет большой розыгрыш призов.
3: Никто не уйдет без праздничного настроения.
4: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
3: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
4: или по телефону 333-755.
3: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
5: Объявление на Европе Плюс.
6: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
5: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ничего лишнего, только лучшие хиты в ближайшие 30 минут на Европе плюс. Услышим The Bounce, Magnetic. Альберт Брайтер здесь. Wild. Girls go wild. Temper City, Self-Aware. И много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
0: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
0: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: Реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall».

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пристенская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Радіус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полдень.

Пауза на Европе Плюс и Магнетик. Такая пятничная тема. Продвигаемся в сторону выходных. 12 часов и 19 минут в Москве. Всем отличного дня. Продвигаемся вместе с Аланом Уокером. В ближайшие минуты услышим Broken Strings и дождемся Люки Ли, I Follow Rivers на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике. Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так, стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европе Плюс. Завтра такой музыки, кстати, будет еще больше. Завтра вечером у нас Резиденс. Подключайтесь в 22.00 по субботнему проведем время. Пока же впереди Клан Карусель, Райд и дождемся 21 Pilots. Через пару минут Stressed Out на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Объявление на Европе Плюс.
10: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
9: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Так, не спеша продвигаемся далее в эту пятницу. Скоро узнаем, кстати, какие треки станут лучшими в нашем чарте. На этой неделе в 14.00 начнется Еврохит ТОП 40. Обязательно подключайтесь. Алекс Мануйлов, лучшие треки послушаем. Пока же до финала часа If La Rock, Rise Up. И дождемся Дона Диабло, Radio Baby, через пару минут.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
12: Привет, я Дэвид Гетта.
11: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
13: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
11: Эти хиты выбираешь ты.
14: Hi, I'm Chris.
15: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.

0: также по летнему будем продвигаться и далее. Еще больше классной музыки заряжаем в часе новом. Так что всем отличного дня. Оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказье 13:00.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Владикавказ вышел в финал конкурса «Культурная столица 2028». Роспотребнадзор запустил горячую линию для родителей перед началом учебного года. А в селе Ахсарисар установили арт-объект «Дверь в горы». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Владикавказ вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Культурная столица 2028». Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил депутат Госдумы Николай Новичков. За право получить статус культурной столицы страны также поборются Вологда, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Всего на участие в конкурсе подали заявки 23 крупных города России. В народном голосовании приняли участие более 1 миллиона человек. Добавлю, итоги конкурса будут подведены 23 декабря в Москве. Поддержать Владикавказ голосовать на госуслугах можно до 30 ноября текущего года. В Бесланском корпусе Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа продолжается капитальный ремонт. Как сообщает Минстрой Республики, в здании заменили кровлю и окна, проложили новые инженерные коммуникации. Сейчас специалисты штукатурят фасад и внутренние помещения. В ближайшее время установят двери. Работы ведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В парке Дендрари восстанавливают дорожки после дождей и проезда уборочной техники. Как сообщает мэрия Владикавказа, на них образовалась колея. Сотрудники Владлесэкологии засыпают неровности доломитовым отсевом. В работе задействована спецтехника спецэкосервиса. В Северной Осетии запустили горячую линию для родителей перед началом учебного года. До 21 августа специалисты Управления Роспотребнадзора по региону консультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Также эксперты рассказывают о выборе детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, питания и помогут разобраться в маркировке и действующих гигиенических требованиях. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 51 90 31. Новый арт-объект «Дверь в горы» установили на окраине села Ахсарисар по дороге в Дегорское ущелье. Об этом сообщает Фонд развития туризма Северной Осетии. Идея создания объекта принадлежит уроженке села Альбине Марзоевой-Кожиевой. Проект реализовала инициативная группа, поддерживающая эту задумку. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка. Курс европейской валюты 96 рублей 75 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

Доброго дня, рада приветствовать всех. 13.03 на часах. Ну что ж, 04 уже. Давайте начинать наш интерактив. Владикавказ онлайн в ваших приемниках. И в ближайший час с удовольствием принимаем ваши звонки 540-37 или текстовые послания, приветы, поздравления, пожелания. С удовольствием все буду читать. Пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к самой верхней записи. Обязательно будем читать гороскоп от Европа Плюс на сегодня. Прогноз погоды тоже будет. Через пару минут встречайте BTS.

0: также услышим группу «Айова», «Мы».
1: Если не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: А начинаем этот час вместе с Tokyo Hotel California Nights.
2: Владикавказ онлайн на Европе+.

0: знает.
1: Владикавказ. Онлайн. Европа. Плюс.
2: А вот и первые сообщения уже успели поступить на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. С радостью читаю от Милены Цураевой. Большой привет всему Владикавказу, всем хорошего настроения и побольше солнца. И еще один привет от Заура. Всей Осетии большой привет и хорошего дня. И отдельный привет лучшей девушке Залине. Передали, продвигаемся дальше. Впереди нас ожидает Sugar Babe, Stronger, а также Diplo, Two Stepping.
1: Владикавказ онлайн.

0: Группа «Градус» на Европе Плюс на ресницах. Нам мы с вами, конечно же, не будем медлить, да и не можем. Время движется вперед. 13:20 уже на часах, но впереди все еще достаточно времени, чтобы успеть дозвониться, если есть такое желание. 540-37, набирайте удачи. Или ваше сообщение, привет или поздравление с удовольствием озвучу я. Направляйте на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте «Европа Плюс» Владикавказ. Размещайте в комментариях самой верхней записи. Ну а к этой минуте сообщение без подписи пришло. Просьба передать большой привет Хазби и Харису. Выполняем с удовольствием и продвигаемся уже в направлении гороскопа от Европы Плюс. Скоро будем читать и узнаем, что сегодня случится, если стрельцы выйдут из дома. Полный гороскоп для всех остальных знаков зодиака обязательно будет. Не пропустите. Еще раньше Тейт Макрей, «Спортскар».
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90. Владикавказ.
12: Онлайн. Европа Плюс.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, любая ситуация сегодня будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, вы будете на редкость уверены в себе сегодня. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы, не стоит надеяться на подсказки сверху, вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными. Ну и, наконец, рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Да, Тина Европлюс, Take Me There, так называется эта вещь. Голосуйте, если нравится, на сайте europlus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. А мы продвигаемся дальше, это Владикавказ Онлайн. Пора напомнить еще раз наши координаты. Номер прямого эфира 540-777, номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Оставить сообщение, привет, поздравления также можно в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к самой верхней записи. Отправляем большой привет от Олега Светлане и хорошего дня.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня пасмурно, в течение дня небольшой дождь, температура воздуха сейчас плюс 18, ночью плюс 14.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: А вот и наша первая пятилетка.
7: 15 августа в 11:00
6: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
7: Вас ждет большой розыгрыш призов.
6: Никто не уйдет без праздничного настроения.
7: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
6: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
7: или по телефону 333-755.
8: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

0: Европа+.
1: Напомню, в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Будем продвигаться дальше. У нас впереди еще больше хитов, еще больше музыки, как всегда. «Медуза» и «Джеймс Картер» «Bad Memories» скоро, а прямо сейчас «I Run» дуэт «Heaven» и «Кейтлин Арагон».
2: Владикавказ.

0: Tame Impala и Jenny Dracula. Этот, кстати, трек занимает одну из высоких позиций в Еврохит ТОП-40 на сегодняшний день. Узнаем уже в следующем часе, какую строчку они займут на этой неделе. Алексей Мануилов подведет очередные музыкальные итоги этой недели. А до конца этого часа мы с вами еще услышим Cheat Codes и Train Bloom, а также Russian Roulette от Рианы. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь ненадолго. Сегодня еще раз услышимся ровно в 18.00. Хорошего дня, классного настроения и до встречи.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
16: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клим и Сальма Хайек.
17: Огненная гора изголодалась.
16: Жертва обстоятельств.
15: Категория 18+.
2: Европа Плюс.
7: Европа Плюс, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L, номер ТУ-15-00104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ваши хиты меня простят и поймут. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. В ближайшие два часа лучшие из лучших на этой неделе. Надеюсь, тот, за кого ты голосуешь на europlus.ru, будет сегодня выше всех. А вот в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Номер один. Темар Сиди. Self-Aware. Так, дальше у нас 40-я строчка. И сегодня здесь хит, который 21 неделю находится у нас в чарте. Называется трек California Nights. Это Tokyo Hotel.

0: Но кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38-й ступеньке Кунгс Галакси. С 35 на 37-е Пост Малон Cold. Выше на ступеньку на 36-м Ваня Дмитриенко. Ртуть. На 35-м у нас первая новинка недели. Здесь группа Айома, которая абсолютно справедливо считает, цитата, слова «от сердца и красивая музыка могут лечить». О, да, Айова, мы.
2: 35-е место.

0: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
2: Номер 34 против 39 ступеньки недели назад. Тима Белорусских, «Мысли». На 33-м Russian Raw Alejandro и Wizkid Pongo. С 27-го на 32-е по Индиях Чо и Мот

0: Since You Left Me, это French Montana, с 34 на 30 место, а вот на 29-м КДДК, Бамбалео. Между прочим, лучший дебют недели, КДДК впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали!
1: Топ-ньюс недели.
0: Канье Уэст и Ким Кардашьян. 13-летняя Норт отменила свой первый тур, запланированный на август. Совместные концерты с 21-летней рэпершей Молли Сантаной не состоялся без объяснения причин. Напомню, несколько дней назад Норт выпустила дебютный EP, а теперь пообещала фанатам что-то особенное вместо тура. Чарли XCX призналась, что ее муж, барабанщик 1975 Джордж Дэниел, стал первым человеком, который ее по-настоящему понял как в творчестве, так и в жизни. Именно ему посвящен трек «I'm Afraid» с нового альбома Чарли XCX. Пара поженилась в 2025 году. Сама певица признается, что без Дэниела она не была бы той, кем является сейчас. Группа Nickelback анонсировала новый альбом «Everything Under the Sun», релиз 30 октября. Это первый лонгплей Nickelback за последние 4 года и 11-й в их дискографии. В записи принял участие гитарист Мотли Крю. Басист Nickelback Майк Крюгер признался, что музыканты намеренно не торопились с записью, чтобы сделать ее максимально качественной. Лид-сингл, кстати, получивший название «Rattle the Cage», уже доступен.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG – созданный для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
4: BLG – надежность в движении.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
10: Нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Наш взгляд в будущее сегодня. Ждем в чарте Европа Плюс, конечно же. Но для того, чтобы попал трек к нам в чарт, он должен стать абсолютным хитом, разумеется. Ну и вспоминаем прямо сейчас хит, который в 2007 году 5 раз был номером 1 у нас в чарте. Называется он «4 in the morning». Это Гвен Стефани.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ворона. 27 место. Кто выше?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 26 на афише этой недели. Группа «Градусы» на ресницах. На 25-м остановился Тиесто. Beautiful Places. Именно за одна строчка у Али Фарбен прямо сейчас Body Talk.
1: 24-е место.

0: здорово на 23 место. Боб Синклар и Кайза. Боб Синклар, который не раз признавался, что очень близко к сердцу всегда принимает плохие рецензии, потому что считает, что его альбомы — это его душа, кровь, плоть. Но, с другой стороны, Боб считает, что если ты занимаешься такой музыкой, как вот он, то не ожидаешь, что угодишь всем и вся на все времена. Боб Синклар, да, реалист Боб Синклар и вместе с тем Кайза. 23 место. А вот на 22-м Леони и Каллум Скотта ждем. Stay.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный 1,5-литровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
16: Привет, я Дэвид Гетта.
15: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
17: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
15: Эти хиты выбираешь ты.
18: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
15: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
19: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: которой уже 15 недель у нас в чарте, но на этой неделе 16 на 21 место. The Second Voice, Let Me Be. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись и попали в самую цель. Fast Boy, Music Sounds.
1: Еврохит.

0: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Ремонт Бурунского тоннеля на Транскаме планируют завершить до конца следующего года. 6 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. А Зарина Гусалова стала победительницей спартакиады народов России по тяжелой атлетике. Все подробности через несколько секунд.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
0: Ремонт Бурунского тоннеля на Транскаме планируют завершить до конца следующего года. Об этом сообщает Федеральное управление автодорог «Кавказ». В настоящее время специалисты заканчивают демонтаж дорожного покрытия и производят устройство временной крепи. На объекте работают 30 человек и 12 единиц спецтехники. После реконструкции туннель получит усиленный свод и новую гидроизоляцию. Также полностью будет обновлено дорожное покрытие, обустроены тротуары для эвакуации и заменено электрооборудование. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 6 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба ведомства, за прошлый месяц окончено и прекращено более 200 производств по взысканию средств на содержание несовершеннолетних. Ведомстве напоминают, несвоевременная уплата алиментов ведет к применению принудительных мер исполнения, а также к административной и уголовной ответственности. Пациенты с сахарным диабетом в Северной Осетии теперь могут без предварительной записи проконсультироваться у участкового терапевта и записаться на необходимые лабораторные исследования. Как сообщил министр здравоохранения региона Астан Мицеев, это стало возможным в рамках проекта «Диабетическая среда», направленного на повышение доступности медицинской помощи. Добавлю, на учете в республике состоит свыше 20 тысяч пациентов с сахарным диабетом. 6 старшеклассников из Северной Осетии вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщил глава региона Сергей Миняйло. Республику представят школьники из Владикавказа, Ордона и Моздока. С 31 августа по 6 сентября они пройдут полуфинальные испытания в детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Участников ждут конкурсные задания, образовательная программа и встречи с экспертами. Зарина Гусалова стала победительницей спартакиады народов России по тяжелой атлетике. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходят в Свердловской области. Гусалова завоевала золото весовой категории до 69 килограммов. Ее суммарный результат составил 232 килограмма. Подготовил спортсменку-тренер Казбек Зулоев. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка. Курс евро 96 рублей 75 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Даже капли воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 16 Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Три недели. Всего три недели у нас в чарте. И уже 19 место за эти 7 дней. С 21 на 19 место. Именно Hello, именно Мизмо. Но кто оказался чуть выше? Давайте посмотрим.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
3: 18 позиция. Доминик Файк, Baby Doll.
4: I can't move on.
3: 17 место. John Summit. Shades of Blue. 17 на 16. Alan Walker. Broken String.

0: плюс человек, который, как говорится, сделал себя сам. Это Алекс Уоррен, Fever Dream. Алекс Уоррен, который неустанно повторяет, что он благодарен своим фанатам. Вот цитата из интервью Алекса. «Я никогда не добился бы ничего без своих фанов, поэтому бесконечно им благодарен и неустанно это говорить еще им спасибо». Ну, собственно, Алекс Уоррен то же самое повторяет и говорит своей жене, без которой он тоже бы ничего бы не добился, как он сам утверждает. Он ее очень любит, ценит и безгранично уважает. Fever Dream с 10 на 14 место. Ну, а мы идем дальше поднимаемся чуть-чуть повыше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся чуть выше. 13-я ступенька, 13-е место. Another Talk to You. Двенадцатая строчка. The Bowser Magnetic.

норвежское трио The Bauza, тому наглядное подтверждение, мне кажется. Ну а дальше с 9 на 11 место Marshmello и Portugal The Man. Такая вот классная коллаборация и классный во всех отношениях получился хит Phoenix прямо сейчас. 11.

на одном дыхании. С 9 на 11 место Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Оно в самые-самые ближайшие. Не пропусти наш еврохит-прогноз. Тот самый трек, который только может ворваться к нам в чарт. А также вспомним суперхит, который в 2019 году 47 недель у нас был в хит

0: Рудко. Это диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Уже скоро. С вами Европа Плюс и...
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
1: Владикавказ онлайн.
3: По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: есть к чему стремиться, Ничико. Да, год 2019, отправляемся именно туда. Love Luxury, Body.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.

0: свое за сразу и безошибочно. Это Кайго и Макс Макноун «Take Me Back». Наш еврохит-прогноз ждем в чарте Европлюс. Надеюсь, уже через неделю на одну из ступенек хит-парада. Мы продолжаем подниматься к вершине. С 8 на 9 место тот, кто мог бы стать футболистом. Да, он несколько лет играл в американский футбол, но на этой чаше весов музыка победила, конечно. Тедди Свимс, мистер «Know It All».
1: 9.

0: плюс и Еврохит топ 40. Лучшие хиты недели. Не с 8 на 9 место. Масштабный артист Теннис Вимс. Мистер Know It All. А вот на 8 ступеньке у нас сегодня тормознули Мадонна и Мартин Гаррис с хитом Bizarre. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Голдинг выпустила новый трек «Ravers». Песня спродюсирована обладателем Грэмми Дэйвом Хэмлином. Клип уже тоже вышел. Сингл предваряет альбом «I Know Too Much», который посвящен разводу и новой любви Элли Голдинг. Релиз лонгплея запланирован на 4 сентября. Тейт МакКрей усердно работает над своим четвертым альбомом. Тейт призналась, что берет вдохновение у Долли Партон и намеренно избегает типичного поп-звучания. После окончания масштабного тура она пережила эмоциональное истощение. Ей хотелось, как говорит сама Тейт МакКрей, цитата, «уйти в темную комнату и не смотреть в зеркало полгода». Шон Мендес впервые публично поздравил свою девушку, бразильскую актрису Бруну Маркезине, с днем рождения. В соцсетях он опубликовал редкие совместные фото, назвав «Girlfriend» своим светом и поблагодарил ее за перемену своей жизни. Напомню, ранее Шон Мендес встречался с Камилой Кабейо, а Бруно с футболистом Неймаром. Эд Ширан был оштрафован за то, что оставил свой Aston Martin 1966 года без страховки в автосервисе. Машина с 2021 года находилась в мастерской, и Эд Ширан клянется, что ни разу с того времени не садился за руль этого автомобиля. Тем не менее, Эду Ширану был выписан штраф, его размер 895 фунтов стерлингов. Певец заплатил штраф, но настаивает, что он невиновен.
2: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: А вот и наша первая пятилетка.
10: 15 августа в 11.00.
9: Компьютерная академия «ТОП» празднует свой 5-й день рождения.
10: Вас ждет большой розыгрыш призов.
9: Никто не уйдет без праздничного настроения.
10: А сам самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
9: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
10: или по телефону 333-755.
9: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
11: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
12: Объявление на Европе Плюс.
13: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
12: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: сейчас и следующий хит. Восьмую.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Шестого на седьмое. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. А вот с четвертого на шестое BTS

0: Теймон Балла и Дженни. С 3 по 4 место Еврохит ТОП 40 Евро Плюс. Да, проект Кевина Паркера, обладателя Грэмми, который, кстати говоря, проспал церемонию в 2026 году. Узнал о победе только утром. Говорит, что телефон разрывался. Несколько десятков сообщений с поздравлениями, но ни в одном не говорилось, с чем конкретно. Кевин сидел и думал, с чем, цитата, черт возьми, меня поздравляют. Вот так вот бывает. Дракула с 3 на 4 место. Ну а впереди лучшая тройка недели. С 5 на 3 Медуза «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
14: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на accountogeta.t2.ru.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

5 на 3 место и, между прочим, уже второй раз под номером 3. Этот хит «Don't Wanna Go Home». И номер 3 – это лучшая позиция для «Медузы» у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Европе+. Ну а дальше самое интересное намечается у нас. Самое интересное, потому что с первого на второе «Темпер Сити» – «Self-Aware».

0: Self-Aware. С первого на второе место Тембор Сити, проект продюсеров и авторов песен, которые категорически против искусственного интеллекта в музыке. И их проект стал почти антитаким движением. В нем вообще нет и только, как говорят сами Тембор Сити, только мы, играющие в комнате, играющие в студии. Self-Aware с первого на второе место. Ну а впереди самая вершина, но сначала еще раз наша горячая ударная десятка.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Номер 9. Тедди Свимс, Mr. Know It All. Восьмое место. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. На седьмой строчке Кэлвин Харрис и Джаззи, Satisfy. Четвертого на шестое BTS, Swim. Пятое место Джонни и Федук, Лето. С третьего на четвертое Дэймон Пал и Дженни, Дракула. Под номером 3 Медуза, Don't Wanna Go Home. А вот с первого на второе Тембор Сити, Self-Aware. А вот на вершине у нас хит, который 5 недель в чарте. И все 5 недель наверх. 23-е, 14-е место, 4-е, 2-е. И сегодня номер 1. Южель, Moving to the Sun.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
3: Первое

Када Дагана, Европа Плюс. Сегодня в Еврохит Топ 40 лучший дебют недели. На отличный старт на 29 месте. Ну а повтор нашего хит-парада лови уже завтра в субботу, как всегда, в 16 по московскому времени. Включи.

0: Кавказ» для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
0: 102FM.
5: 102FM.
0: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
5: 54 14 90.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Why wait to say, at least I did it my way.

0: чемпионата мира по футболу 2026 от роскошной Шакиры и Burna Boy на Европлюс. Дай-дай. Ну, дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Тиесто, Portugal The Man. Будет Дипло уже в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: чарте в Еврохит ТОП 40. В следующий раз, надеюсь, Феникс будет уже номером один. Всем привет и классной легкой пятницы.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: отличной пятницы в Москве 17.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Ремонт Буронского тоннеля на Транскаме планируют завершить до конца следующего года. 6 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. А Зарина Гусалова стала победительницей спартакиады народов России по тяжелой атлетике. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Ремонт Буронского тоннеля на Транскаме планируют завершить до конца следующего года. Об этом сообщает Федеральное управление автодорог «Кавказ». В настоящее время специалисты заканчивают демонтаж дорожного покрытия и производят устройство временной крепи. На объекте работают 30 человек и 12 единиц спецтехники. После реконструкции туннель получит усиленный свод и новую гидроизоляцию.

0: нового терапевта и записаться на необходимые лабораторные исследования. Как сообщил министр здравоохранения региона Астан Мицеев, это стало возможным в рамках проекта «Диабетическая среда», направленного на повышение доступности медицинской помощи. Добавлю, на учете в республике состоит свыше 20 тысяч пациентов с сахарным диабетом. 6 старшеклассников из Северной Осетии вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщил глава региона Сергей Миняйло. Республику представят школьники из Владикавказа, Ордона и Моздока. С 31 августа по 6 сентября они пройдут полуфинальные испытания в детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Участников ждут конкурсные задания, образовательная программа и встречи с экспертами. Зарина Гусалова стала победительницей спартакиады народов России по тяжелой атлетике. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходят в Свердловской области. Гусалова завоевала золото весовой категории до 69 килограммов. Ее суммарный результат составил 232 килограмма. Подготовил спортсменку-тренер Казбек Зулоев. Курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка. Курс евро 96 рублей 75 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: классной пятницы. Послушай хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а через парочку минут уже с нами Чимин с хитом «Ху». Ждем, ну как, собственно, ждем мы в понедельник бригаду У и Раш.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Раш» возвращаются.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
3: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
4: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов – скидка 30% на готовую кухню.
8: Кто это везет миллион на новенькой машине?
9: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет.
8: Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
10: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Чабан.дефиспромо.ру».
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: начинает дальше больше хитов, больше музыки. Впереди «Медуза», «Джек Джонс», «Никогда не унывающий» Ману Чао. Уже скоро его хит с «Альфа». Ждем, а мы не пьячи.
1: «Европа плюс» Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: «Европа плюс». Прогноз погоды.
3: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: «Европа плюс». Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: А вот и наша первая пятилетка.
10: 15 августа в 11:00
9: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
10: Вас ждет большой розыгрыш призов.
9: Никто не уйдет без праздничного настроения.
10: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
9: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
10: или по телефону 333-755.
9: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Homeberry все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
12: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
13: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
14: Подробности акции у продавцов-консультантов.
15: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
16: Кисловодск. Застройщик ОСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: градусы на Европлюс на ресницах. А вот до конца этого часа сначала ждем Рэй, а затем Black Eyed Peas. Очень мощный хит Rock That Body.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: В кино с 20 августа.
12: Огненная гора изголодалась.
13: Только ты можешь спасти мир.
14: Ты ошибаешься.
11: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
15: Вулкан выбрал тебя не просто так.
11: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
20: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Европа.

0: Это «Плохая песня» на Европе Плюс в конце часа. Ну что, пятница в разгаре, пятница продолжается. Дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Дружненько уходим в новый час.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказье, 6 вечера.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Ремонт Бурунского тоннеля на Транскаме планируют завершить до конца следующего года. 6 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. А Зарина Гусалова стала победительницей спартакиады народов России по тяжелой атлетике. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Ремонт Бурунского тоннеля на Транскаме планируют завершить до конца следующего года. Об этом сообщает Федеральное управление автодорог «Кавказ». В настоящее время специалисты заканчивают демонтаж дорожного покрытия и производят устройство временной крепи. На объекте работают 30 человек и 12 единиц спецтехники. После реконструкции туннель получит усиленный свод и новую гидроизоляцию. Также полностью будет обновлено дорожное покрытие, обустроены тротуары для эвакуации и заменено электрооборудование. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 6 миллионов рублей взыскали в пользу детей судебные приставы Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба ведомства, за прошлый месяц окончено и прекращено более 200 производств по взысканию средств на содержание несовершеннолетних. Ведомстве напоминают, несвоевременная уплата алиментов ведет к применению принудительных мер исполнения, а также к административной и уголовной ответственности. Пациенты с сахарным диабетом в Северной Осетии теперь могут без предварительной записи проконсультироваться у участкового терапевта и записаться на

0: Гусалова стала победительницей спартакиады народов России по тяжелой атлетике. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходят в Свердловской области. Гусалова завоевала золото весовой категории до 69 килограммов. Ее суммарный результат составил 232 килограмма. Подготовил спортсменку тренер Казбек Зулоев. Курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка. Курс евро 96 рублей 75 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: приятного вечера. Рада вновь всех поприветствовать сегодня. Итак, мы начинаем наш интерактив. Добро пожаловать. Нам можно звонить в этом часе 540-37, номер нашего телефона. Также номер наших мессенджеров для ваших текстовых посланий, приветы, поздравления, пожелания. Все направляйте сюда. 8-928-495-0102. Также вам рады в нашей группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к самой верхней записи. Обязательно будут прогноз погоды, а также гороскоп от «Европа плюс» на завтра. А через пару минут слушаем Тэми Импала и Дженни Дракула. Также услышим Кланка Рассел Райд. А уже сейчас Temper City Self-Aware.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: Кавказ.
1: Первые приветы читаю с удовольствием. Напомню, что в течение этого часа принимаются приветы и поздравления, пожелания текстовым сообщением на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Можно прямо сейчас записать и сохранить свой телефон, чтобы не приходилось каждый раз вспоминать. И можно также оставить сообщение в группе ВКонтакте. Тут еще проще. Европа плюс Владикавказ. Так называется наша группа. Заходите и в комментариях к самой верхней записи оставляйте приятности своим родным, друзьям, близким, соседям, любимым, с удовольствием будем читать. Ну а к этой минуте большой привет от Дианы, Ирине и Вадиму. С пожеланием приятного вечера. Я вас люблю, пишет Диана. Еще сообщение от Залины. Большой привет Сергею. Хорошего вечера и отличного настроения тоже. Принимается передали, продвигаемся дальше. А дальше с нами Loud Luxury и Эмили Робертс. Love you for life.
0: Владикавказ онлайн.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Будем потихонечку продвигаться вперед. 18.21 точное время во Владикавказе. Владикавказ онлайн продолжает свою работу, и я продолжу озвучивать ваши текстовые послания, приветы и поздравления. Напоминаю, принимаются в этом часе в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ, в комментариях к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Лилии привет любимому мужу Ване Рычкову. Я его очень люблю, береги себя, пишет Лиля. А мы продвигаемся уже в сторону гороскопа от Европа Плюс на завтра. Почитаем и узнаем скоро, к чему завтра, по мнению звезд, стоит подготовиться весам. Не пропустите полный гороскоп еще раньше. Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и их суперхит Broken Strings.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
12: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Яндекс Онлайн.
1: Гороскоп. Овны, завтра просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы, вас ожидает приступ лени, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других, и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, завтра вы открыты для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. Ну и, наконец, рыбы, вы ощутите прилив сил и душевный подъем.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Wait, это Боб Синклер и Кайза на Европе Плюс. Вот в таком же ритме будем продвигаться дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 18.36. Самое время еще раз напомнить наши координаты. В этом чате нам можно дозвониться 540-37 или написать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Максима из Екатеринбурга большой привет всему Владикавказу. И также хочет Максим поздравить всех-всех-всех причастных к меду с днем медового спаса. Пожелать мира, добра и покоя.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 17, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурный день, возможен дождь, днем плюс 18.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: За рулем нового автомобиля Чанган вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля Чанган CS75+, по программе трейд-ин и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Владикавказ.

0: Европа+.
1: В режиме онлайн, напомню, нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн. Ну а ближайших у нас в планах DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, их совместная Мичико, а прямо сейчас ФДР. Goodbye.
2: Владикавказ. Онлайн.
3: Is someone listening?

0: French Montana и Max B, Ever Since You Left Me на Европе Плюс. Будем продвигаться уже к финалу часа. Jade и Linkin Park его завершают. Tokyo Hotel на старте следующего часа, где с нами далее Костя Фомин у руля Европа Плюс. Хорошего всем вечера, классного настроения. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до воскресенья. Счастливо.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов – 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: На старт. Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
16: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
20: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: пятницу уже 7 вечера. Есть Игорь Акулов, а значит, будут новости. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Верховный суд указал, что передача ключей и документов другому водителю не освобождает от ответственности за ДТП. Российский рынок труда стал более сбалансированным, и возбуждены уголовные дела по фактам подделки протоколов собраний собственников жилья. Подробности далее. Татьяна Голикова назвала демографическую ситуацию в России непростой, но подконтрольной. Было отмечено, что увеличение численности населения входит в число ключевых национальных целей, обозначенных президентом. Она подчеркнула, что сила страны во многом определяется ее детьми. Напомню, что ранее депутаты предлагали увеличить материнский капитал и ввести меры по погашению ипотеки при рождении детей для повышения рождаемости, указав на недостаток дохода и отсутствие жилья как главные препятствия. Верховный суд России указал, что передача ключей и документов другому водителю не освобождает собственника от ответственности за ДТП с участием его автомобиля. Решение нижестоящих инстанций по делу о возмещении ущерба было отменено. Суд подчеркнул, что передача машины в пользовании не свидетельствует о передаче прав владения, и собственник несет ответственность, если не докажет, что источник повышенной опасности выбыл из его обладания в установленном законом порядке. Российский рынок труда стал более сбалансированным по итогам второго квартала. Это свидетельствует о постепенном выходе из состояния критического перегрева. Рост безработицы в Московской, Кемеровской и Свердловской областях говорят о нормализации ситуации, а не о деградации. Это даст работодателям больше возможностей для поиска сотрудников. Главной причиной роста безработицы в крупных регионах названа жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. В Москве и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по фактам подделки протоколов общих собраний собственников жилья. Они использовались для смены управляющих компаний на обязывание услуг с увеличением платежей. Об этом сообщил Следственный комитет. Дела возбуждены о подделке подписей в доме на Давыдовской и профсоюзной улицах столицы, а также в Ленинградской области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений доложить о ходе расследования. И в американском штате Иллинойс женщина выиграла джекпот в лотерею более 1 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим выигрышем в этом году и 8-м в истории игры. Счастливый билет был продан на заправке в Квинсе, а сам магазин получит бонус 500 тысяч долларов. Победительница может выбрать ежегодные выплаты в течение 29 лет или

0: Плюс на Европе Плюс Мизмо и Hello. Отличный трек. Ну, в общем, погода не соответствует нашей сегодняшней музыке. В Москве, по крайней мере, точно. Но я думаю, что к выходным ближе все будет в порядке. И надеюсь, что в твоем городе тоже с погодой все в порядке. И точно все отлично с музыкой. Во-первых, летний вайб уже в 20:00 по столичному. Там будем греться, согреваться, чилить и отдыхать. Естественно, будет что послушать и в ближайшие 15 минут. Black Eyed Peas, J Balvin, Ritmo, но прежде The Second Voice, Let Me Be.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Кто это везет миллион на новенькой машине?
8: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
7: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
9: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
10: За рулем нового автомобиля Чанган вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган-центр Пятигорск, улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля Чанган CS75+ по программе трейд-ин и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Homeberry все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
12: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: час на Европе Плюс. Для всех, кто решил провести вечер пятницы вместе со мной, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Кстати говоря, с нами можно быть 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, скачав новое приложение Европа Плюс под названием Radio Hub в свой смартфон. Абсолютно все бесплатно, без регистрации. 8 дополнительных потоков для того, чтобы ты всегда был с музыкой в любом настроении. Ну а в ближайшее время с музыкой в настроении Джон Саммит и Shades of Blue. Также One Republic и Give Me Something.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу. Минеральные воды. Автомобильная, 19.
6: Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70 70 16.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
11: А вот и наша первая пятилетка.
12: 15 августа в 11:00
11: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
12: Вас ждет большой розыгрыш призов.
11: Никто не уйдет без праздничного настроения.
12: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
11: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
12: или по телефону 333-755.
11: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
13: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
14: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: прямо сейчас на Европе Плюс, Shade of Blue. Дальше, до финала этого часа будет кое-что еще интересное, ну а сразу же после появится летний вайб. Ну и последний летний вайб в этом сезоне. Почилим, ну вот максимально, на все 100%. До финала этого часа Армин Ван Бюрен и Шарон Ден Адель. Послушаем In and Out of Love, но прежде Holy Moly, talk to you later, скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
7: Огненная гора изголодалась.
6: Жертва обстоятельств.
8: Категория 18+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на accountogeta.t2.ru.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Бюрен, Шарон Денадель и In and Out of Love. Вот такие вот у нас имена. Ну и такие же громкие имена будут в следующем часе. Оставайся.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

Но добрались, дождались. Ну и сейчас будем чилить, отдыхать после трудовой недели. И, кстати говоря, летний вайб сегодня последний раз выходит в эфир. В этом сезоне. В следующем, естественно, все продолжится. Но это когда еще будет. Поэтому давайте получать удовольствие здесь, сейчас, вот прям в это самое мгновение. Это Фомин, и обещаю, что 120 минут пролетят быстро. Очень солнечно, очень музыкально. Все будет в этом превосходно и прекрасно. Поэтому оставайся и ничего не пропусти. В ближайшее время, например, Майкл Грей и его The Weeknd, прежде пауза и прекрасная история под названием Too Cool To Be Careless. Ну и The Pausa также будут с Сан-Тропе. Ну а начинаем этот час с мною любимого проекта. Ну тут вообще просто можно рассказывать бесконечно, но я, наверное, не буду. Не буду не потому, что не хочу, а потому, что не хочется занимать твое время на вот эту вот болтовню ненужную. Хочется, чтобы ты послушал это и получил удовольствие. Конечно же, Jamiroquai и Virtual Insanity прямо сейчас в летнем вайбе.

0: Приветствую всех, кто влился в нашу компанию. Здравствуй, страна. Отдыхаем, чилим, ну и расслабляемся после рабочей недели. Кстати, впереди музыка, которая этому поспособствует. Обещаю, потому что Алок Халид и его «Dive in Me». Прежде трек, который занимает сейчас третью строчку авторитетного Еврохит ТОП-40 «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» уже скоро. Летний вайб продолжается. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
7: Объявление на Европе Плюс.
8: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
7: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: классную летнюю музыку. Алок и Халид прямо сейчас в летнем вайбе. Dive into me. Приветствую всех, кто слышит меня. Всем отличного настроения. Напомню, что это последний выпуск этим летом летнего вайба. Ну ничего, в следующем году все вернется. Ну а в понедельник вернется вечернее шоу Rush. Да, не забывай об этом ни в коем случае. И, естественно, не забывай о том, что у меня есть чем тебя порадовать в ближайшее время. Pink Panthers и Stateside. Прежде послушаем Disclosure, Sam Smith, Lunch. Классный трек.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Dangerous и Stateside на Европе Плюс в летнем вайбе. В столице 20:49. Приветствую всех перед выходными. Это Фомин, и мы с вами идем вперед. Вперед, доведу всех до субботы, обещаю, естественно, по пути буду играть только лучшую мировую поп-музыку, ну а ближайшие 60 минут, естественно, она будет еще и солнечной, потому что это летний вайб, и до финала этого часа из солнечного Авичи и Wake Me Up, но прежде Мелани Мартинес и ее Playdate. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
11: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Европа Плюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: легенда завершает этот час на Европе Плюс. Первый час летнего вайба на сегодня. Это Avicii, его Wake Me Up. Впереди еще целых 60 минут солнечной музыки. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's...

Вайба на Европе Плюс стартует прямо сейчас. По-прежнему здесь Фомин. Естественно, до полуночи я буду рядом, но ближайшие 60 минут мы потратим на солнечную летнюю музыку, чтобы было вообще хорошо-хорошо, приятно-приятно. В пятницу это так необходимо. Честно, неделя была просто выше крыши. Я еле-еле дожил, добрался, но вроде ничего. Пока еще стою, пока еще могу что-то говорить и играть музыку. Это радует. Ну и, естественно, надеюсь, я тебя порадую этой музыкой в ближайшее время. Точно будет много всего, но прежде напомню, что это последний час в этом году летнего вайба. Следующий будет в следующем, ну а пока давай развлекаться и слушать классные хиты. Twice и Set Me Free. Прежде появится отличный трек от Ava, Meet Me in the Dark. Ну а стартуем с классного трека. Вот прям действительно классный трек. Почему? Потому что вокал, музыка, все собрано в этом треке идеально. Вот прям пропорции... Вот прям как доктор прописал. А что за трек? Ловра и Love Sensation.

0: Иньеста и Рональдо. Ну, в общем, тут еще Мбаппе, Ямаль, Холланд, Кейн, Беллингем. Ну, в общем, собрано все. Все самое лучшее, все самые соки в этом треке. Шакира, Burna Boy и Дай-Дай прямо сейчас здесь на Европе Плюс в летнем вайбе. Ну, куда еще летнее, правда ведь? В столице уже 21.20, ну и из летнего впереди. Диора, Крис Браун, Five More Hours, прежде KDDK и One and Two. Ну и Майкл Джексон, Love Never Felt So Good, уже скоро. Оставайся с нами, послушай это, получи удовольствие. Ну, лично я вот Майкла жду с большим-большим.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

месте можешь выяснить. Сегодня все изменилось. Да, Еврохит прошел. Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар стали выше. Если кто пропустил сегодня обратный отсчет 40 лучших треков недели, завтра обязательно случится повтор с 16 до 18. А еще ты можешь посмотреть это все на Муз-ТВ завтра в 11. Это будет здорово, если ты это сделаешь, потому что там было на что посмотреть и что послушать.

0: Ультра в летнем вайбе на Европе Плюс. Talk to you. Ну что, вот мы с вами подбираемся к финалу летнего вайба в этом сезоне, но ничего, много всего впереди нас ожидает, и, естественно, до финала этого часа тоже будет чуть-чуть, но такое прекрасное, это лучшее, что я оставил для тебя. Simply Red и мною любимая история Sunrise, но прежде Groove Armada и My Friend. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Лучше финала летнего вайба не придумать. Simply Red и Sunrise. Вот так вот мы завершаем этот сезон. Спасибо всем тем, кто был со мной каждый вечер. Кайфовал, отдыхал, чилил. Да, я получал удовольствие. Это всегда приятно. Да, так вот, летний вайб вернется, но уже в следующем году. Ну а в ближайший понедельник вернется вечернее шоу «Rush». В общем, все будет. Ребята расскажут, как провели лето, чем занимались и так далее. Подробности есть на нашем сайте europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают. Come get-

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве уже 10.

сейчас в летнем вайбе, хотел сказать, но уже нет. Да, 100% летний трек на Европе Плюс. Это DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Кстати, далеко не последний в нашем Еврохите. На каком месте находятся эти ребята, можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru. А если хочешь лично послушать, не пропусти завтра повтор с 16 до 18 по Москве. А можешь еще и посмотреть это все дело на Муз-ТВ в 11 утра.

отличная музыка. Могу посоветовать Боба Синклара и Кайзу «I Can Wait». Раньше музыка другая. Это Тедди Свимс и его «Mr. Know It All». Ну и легенда «Тиеста» совместно с Бриэнной Грейс «Beautiful Places». Только 100% хиты здесь, на Европе Плюс, в ближайшие

0: Боб Синклар, Кайзер, I Can Wait прямо сейчас на Европе Плюс в столице 23:16. Приветствую всех, кто меня слышит в данное мгновение, всех тех, кто еще не спит, всех тех, кто, наверное, еще двигает в сторону своей дачи. Такое возможно? Я думаю, что, конечно, по московским пробкам и не такое возможно. Ну и всем тем, кто уже добрался, отдыхает, чилит, расслабляется и, конечно же, получает удовольствие от лучшей мировой поп-музыки. Кстати говоря, много удовольствия ждет нас с понедельника, причем с самого утра. В 7:00 появится Бригада У, Вэл Вики, игры, подарки, сейф с деньгами. В общем, все это для тебя, для того, чтобы неделя твоя началась с правильной ноги и в правильном настроении. Ну а понедельник будем завершать вместе с вечерним шоу «Rush». Антон Камолов, Артур, Саша, Семи до 9 также будут здесь в эфире радиостанции номер 1 в России. И я уверен, им тоже будет что рассказать. Поэтому ни в коем случае мне не упусти эти два важных пунктика. Ну и, естественно, проведи новый день, новую неделю вместе с радиостанцией номер 1 в России.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

Two-Stepping в столице 23:33. Привет, не спящим. Привет всем, кто вместе со мной идет в сторону субботы, до которой остается все меньше и меньше времени. Ну, в общем, доберемся вместе. Обещаю, доведу всех желающих, отправлю отдыхать и, конечно же, по пути буду играть лучшую мировую поп-музыку. Но прежде напомню, что нашу лучшую мировую поп-музыку можно слушать у себя в машине, можно дома при помощи умной колонки, а можно взять и установить новое приложение Radio Hub в свой смартфон и всегда быть с нами, всегда в любом настроении найти для себя что-нибудь интересное, потому что там будет еще и 8 потоков. Ну и, конечно же, все это бесплатно, все это без регистрации, и там еще можно смотреть прямую трансляцию из студии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Тут кто-то обязательно находится, что тут делается, можно выяснить. Ну и давайте выясним, что ждет нас впереди. Mizmo и Hello, но прежде Медуза и один из лучших припевов на данный момент в нашем эфире «Don't Wanna Go Home».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Погнали вперед в сторону субботы. И нам остается все меньше и меньше времени. И все больше и больше суперхитов. На подходе. Тима Белорусских. Мысли.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: этими белорусских мысли прямо сейчас. Ну а что в наших мыслях? В наших суббота, воскресенье, отдых и, конечно же, его правильное наполнение. Да, вот о чем мы думаем. Ну, что бы ты ни делал в этот уикенд, чем бы ни занимался, знай, что мы здесь на Европе Плюс будем следить за саундтреком твоего релакса. Да, всем большой привет, всем здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше, да, по-большому ждет нас далее Биби Рекса и Дэвид Гетта и свежая вещица Sad Girls на подходе. Но прежде лови Али Фарбана и Рене Миллера с вещицей Body Talk, а также невероятную Оливи Дин с суперхитом Man I Need. Оставайся.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Это Sad Girls прямо сейчас. Ну, парни, ага, это только в наших силах. Если на выходных видим Sad Girls, грустных девчонок, то, конечно, пытаемся настроением поднять. И помним о том, что работает лучше всего. Угу. Комплименты, цветы и обнимашки. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Bass House представит AV, послушай Meet Me in the Jack. Purple Disc Machine порадует Dance Pop ремиксом на недлинный хит от Hurts, Wonderful Life. А вот альтернативного рока мы вдарим вместе с бандой Temper City. Суперхит Self Away уже через мгновение. Ну и также помню, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков совершенно друг на друга не похожих и доступных 24/7. Залетай и заценивай.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Старт выходных и 30 минут только музыки. Это 100% мэч. Это идеальное сочетание, которое пропускать ни в коем случае нельзя. Впереди Филатов, Кэрос и Денис Фёрст с новинкой Sweet Summer Nights.

0: чуть ранее вспомним суперхит от Burton, Running Up That Hill. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Gorgon City, Zivert и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии внедорожник. Год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Summer Nights, это Филатов, это КРС, это Денис Фёрст. Прямо сейчас актуальная история. Тем более у нас еще целая половина месяца этих самых Sweet Summer Nights впереди. Так-то упускать их ни в коем случае нельзя. Будем брать от каждой из них по максимуму. Обязательно. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, Леони Колумб, Скотт Стей. Все это на подходе. И обязательно дождемся наших ребят, наших крутейших хитмейкеров. Здесь отметится Баста и группа Майя Мишель с хитом «Если я буду танцевать». Это Европа Плюс. Никуда не уходим. Европа Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Баста и группа «Моя Мишель», «Если я буду танцевать только что». Ну, учитывая то, что уже стартовала суббота, то корректнее сказать не «если», а «когда», «когда я буду танцевать». Случится это, кстати, в ближайшие минуты. Трек «Magnetic» от группы «The Bouse» идеально для этого подойдет. Также больше хитов, больше музыки нам обеспечит One Republic с историей «Connection» и Алекс Уоррен с суперхитом «Fever Dream». Ну и, к слову, о танцах, о дэнсах. Сегодня с 22 до полуночи по Москве лови фирменный диджей-сет от диджея Ритон в резиденции. Здесь на Европе Плюс подключайся и лови саундтрек для субботней ночи.

0: хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. В следующие полчаса мы будем наслаждаться лучшей мировой поп-музыкой здесь, на Европе плюс, без каких-либо остановок. Запоминай, кого ты точно услышишь. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с темой «Бизарр». Чуть раньше в динамиках от микса Кайго и Макс Макноун с новинкой «Take Me Back». А еще не пропусти Тедди Свимса с суперхитом «Mr. Know It All». Также эти 30 минут только музыки на Европе+, украсят банда No Doubt, Розей, Бруно Марс и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00 ночи.

0: Алекс, шикарный трек с последнего альбома Madonna Confessions 2. Слушать бы и слушать, но пора двигаться дальше. Больше хитов и больше музыки впереди. Dota нам, Шаус и Капспорт, Only You. Все это на подходе. И дождемся KDDK со свежей историей Бамболео. Ну, отпуск в режиме Бамболео заканчивается. Заканчивается у бригады У и радиоактивного шоу Rush. 17 августа утром вернутся Вэлловики. Вечером Антон Камолов, Артур и Саша. Ну, а на следующих выходных ждем уже и крутой уикенд, и шоу Weekend Star. В общем, до старта нового сезона осталось совсем чуть-чуть. Радуемся.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.

0: Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Бамболео. Это Kitty Kay прямо сейчас. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 до 29-й позиции. Но дальнейшее продвижение зависит только от тебя. Голосуй за Kitty Kay или за других любимчиков на сайте europoplus.ru. Обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. А вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18 также по столичному. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Картун Кристен Ярви, Кити Флорентайн, On the Break of Dawn, сразу после Медузы и Генрика Мамайла с хитом Don't Wanna Go Home здесь, на радиостанции номер один в России. Дождись.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Зовут меня Андрей Каясов. Поверь мне, а вот еще лучше оставайся проверить сам. В нашей компании Филатов, Карас и Денис Фёрст. Новинка из Sweet Summer Nights. Прежде встречает Тейт Макрей с темой Sports Cars. А еще лови Ава с суперхитом Meet Me in the Dark. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание попросит Coldplay, Billie Eilish и многие-многие другие полетели.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.